Добрый вечер. Уважаемые слушатели, сегодня у нас не совсем обычный концерт. Российский национальный оркестр обратился еще к одной грани музыкального искусства. Программа, которую вы сегодня услышите, называется «Как молоды мы были». В ней прозвучат песни нашего детства, нашей юности, нашей зрелости. Песни, которые жили, которые живут и которые будут жить завтра. Российский национальный оркестр благодарит за поддержку сегодняшнего концерта компанию «Эксон». Прозвучит музыка Александры Пахмутовой, Исаака Дунаевского, Михаила Плетнева. Исполнители. Российский национальный оркестр. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев. Большой детский хор под управлением Виктора Попова. Дунаевский. Увертюра из кинофильма «Дети капитана Гранта». Исполняет оркестр дирижер Михаил Плетнев.

Михаил Плетнев. 10 детских песен на стихи Романа Сефа. Солистки Наташа Юрлова, Света Сласникова и Света Двойченкова.

Дунаевский, стихи Матусовского, «Летите, голуби».

Композитор Александра Пахмутова, стихи Добронравова, «Добрая сказка». Солистка Света Погосий.

лисе Иван-царевич на волка верхом. Серый волк и поскакал,

Пахмутова, стихи Рождественского, «Просьба». Солист Миша Елисеев.

Дунаевский, стихи Лебедева, Кумача, «Спой нам ветер», солистка Света Двойченкова.

закончилось первое отделение концерта «Антракт». Начинаем второе отделение концерта. Композитор Александра Пахмутова. Пьеса для ансамбля скрипачей и оркестра «Ауфтакт». Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Пахмутова, стихи Добронравова, «Мелодия», исполняет Ринат Ибрагимов.

Две песни Александры Пахмутовой на стихи Расула Гамзатова «Шар земной» и на стихи Добронравова «Как молоды мы были». Солист Александр Градский.

Дунаевский, анданте из кинофильма «Дети капитана Гранта», исполняет оркестр дирижер Михаил Плетнев.

Пахмутова, стихи Гребенникова и Добронравова «Нежность». Исполняет солистка Большого театра России Маргарита Маруна.

Пахмутова, стихи Матусовского, «Старый клен» исполняют Маргарита Маруна и Юлиан.

вешних лугов, праведных слов, буду беречь ростки я, вера моя, удаль моя, песня моя, Россия. Время дает

Иван Григорьевич,

Пахмутова, стихи Гребенникова и Добронравова «Прощание с Братском». Солист Иосиф Кобзон.

Я в таежном смолистом краю встретил лучшую песню свою. До сих пор я тебя, мой палаточный брат, самой первой любовью люблю. Так уж вышло, что наша мечта на плакат из палаток взята. И почти историческим стал наш

заблестят на груди ордена, заблестит на висках седина, и пошлют на далекие строки других. Только в этом не наша вина. Будем

Я еще допою, допою комсомольскую песню свою. Только кто мне придумает новый тайшет? Кто

Пахмутова, стихи Кострова, последние.

гвоздем. Время быстро идет по маршруту, бьют часы, отбивая года. И встречаемся мы на минуту, и прощаемся мы на минуту.

подснежники, мы

Знаете, каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел.

線新しいわ。Дорогие друзья, вы знаете, сегодня у меня просто большое и радостное событие, и оно неординарное. Это бывает не каждый день. Вы знаете, вот такой блистательный академический оркестр под управлением выдающегося дирижера, всемирно известного пианиста Михаила Плетнева. Вот они вдруг... Браво! Вы знаете, дорогие друзья, вот они заинтересовались простой песней и посвятили этот концерт песне. Вы знаете, это добрый знак, это торжество живого звука, живого исполнения. Если даже вы слышали, может быть, даже не все было совершенно, но это было от волнения. Вот это то, о чем мы часто мечтаем, вот акт творчества на сцене. Огромное вам спасибо за это, Михаил Васильевич, браво, дорогие друзья. Браво. Вы знаете, и если были, даже я не услышала ни одной погрешности в нем, если даже было, это было от волнения, потому что сегодня в концерте участвовали мастера, которым я безмерно благодарна. Это детский хор, они маленькие, но это мастера и большие профессионалы. Им огромное спасибо и хору, и замечательным его солистам. И огромное спасибо моим друзьям, которые пришли и спели во втором отделении. Уже взрослые мастера, настоящие мастера песни, мои большие друзья. И тоже огромное спасибо. Извините, сейчас придется. Дорогие друзья, мне бы еще хотелось, очень хотелось бы отметить, сегодня была уже отметить, Михаил Васильевич, просто сказать несколько слов о нем, как о коллеге. Сегодня была замечательная премьера. В первом отделении был цикл, вокальный цикл Михаила Плетнева на стихи Романа Сепа. Это удивительно. Вы знаете, это удивительный цикл. Это тонкие миниатюры, великолепно оркестрованные превосходным оркестром, с превосходным оркестровой партитурой, великолепно исполнено. Михаил Васильевич, я вас поздравляю с этой премьерой. Поэтому сегодня, дорогие друзья, хочу еще раз огромное спасибо всем исполнителям, огромное спасибо прекрасному оркестру. Для меня всегда счастье встретиться с таким коллективом. Вот. И, знаете, по традиции, что я хочу сказать. Да, Михаил Васильевич, я хочу пожелать, чтобы ваш многогранный талант развивался, посмотрите, чтобы на все хватало сил, и чтобы мы встретились еще не раз. Спасибо, потому что академические оркестры, они избалованы великой музыкой, они же играют сочинения великих композиторов, и поэтому для нас это огромное счастье, когда они обращают свое внимание и на наше творчество. Спасибо. И, друзья, если вы пришли из-за песни, то у песенных концертов есть своя традиция. Значит, нужно закончить концерт тихо, но с вами. Пожалуйста. Я хочу пригласить всех, кто еще не ушел на сцену, и мы споем вместе с вами. И скажем друг другу до свидания.

светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди.

и забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то не допели,

Merci, Val. Merci, Val. Merci, Val.

Неравно уважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. Их жизнь, любовь и смерть, и сверх того мир их родителей на их могиле на 2 часа составят существо, разыгрываемой пред вами были. По милости или к слабостям пера их сгладить постарается игра.

уходишь ты? Еще не расцвело, нас оглушил не жаворонка голос, а пение соловья он по ночам поет вон там. На дереве граната, поверь, мой милый, это соловей. Нет, это были жаворонка клики, глашатая зари, ее лучи румянят облака, светильник ночи сгорел дотла. В горах родился день и тянется на цыпочках к вершинам. Мне надо удаляться, чтобы жить, или остаться и проститься с жизнью. Та полоса совсем не свет зари, а зарево какого-то светила, взошедшего, чтобы светить твой путь до Мантуи огнем факелоносца. Побудь еще, куда тебе спешить? Пусть схватят и казнят. Раз ты согласна, я и подавно остаюсь с тобой. Пусть будет так.

Речка расписывает краской облака, как выпившие кренделя рисуя, остатки тьмы пустились в рассыпную. Пока роса на солнце не сошла и держится предутренняя мгла, наполню я свой кузовок плетеный целебным зельем и травою сонной. Земля – проматерь всех пород, их цель – гробница и вновь их колыбель. Все, что на ней, весь мир ее зеленый, сосет ее, припав к родному лону. Она своим творением без числа особенные свойства раздала. Какие поразительные силы земля в каменья и цветы вложила. На свете нет такого волокна, которым не гордилась бы она. Как не отыщешь и такой основы, где не было бы ничего дурного. Полезно все, что кстати, а не в срок. Все блага превращаются в порок. К примеру этого цветка сосуды. Одно в них хорошо, другое худо. В его цветах целебный аромат, а в листьях и корнях сильнейший яд.

Так надвое нам душу раскололи дух доброты и злого своеволия. Однако в тех, где побеждает зло, зияет смерти черное дупло.

Чей это крови след на плитах пред решеткой? Ромео, как бы леди на другой, как? Граф Борис и весь в крови. Где ключ загадки этой?

Я буду краток. Коротко и так, для длинной повести мое дыхание. Простертый на земле Ромео муж Джульетты, и она жена Ромео. Я тайна их.

горы, эльфы всех холмов, озер стоячих, ручьев, лесов, что по песку бесследно вслед гонитесь Нептуну и вернуться. Бежите сами, куколки-малютки, что при луче в лугах кружки перчите, чтоб овцам не щипать, что мухоморы растите за ночь. Вы, кому приятен сигнал огни тушить, вы помогли мне, хоть мастера и небольшие. Мраком покрыл я солнце, буйный ветер созвал, и между миром и лазурным сводом рычащий бой воздвиг. Раскатом грома я пламя придал, гордые дубы рассек одним ударом. Прочный мыс я сотрясал, и с корнем вырывались сосны и кедры. Самые могилы будили спящих в них и высылали по моему приказу. Грозных чар не надо больше, но владеть хочу я небесной музыкой, теперь нужна мне, чтобы сошло с умов их колдовство с мелодией. Тогда я жезл сломаю, его в земле насажен погребу, и в море глубже, чем спускают лот, заброшу книги.

Добрый вечер. Московская государственная филармония представляет Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Клепев. За дирижерским пультом Владимир Юровский. Солист Николя Ангелович, фортепиано, Франция. Генеральный партнер оркестра, закрытое акционерное общество «Северсталь Транс» и фонд Михаила Прохорова.

Во втором отделении шубы. Симфония номер 8, си минор, неоконченная. Завершена Антоном Сафроновым. Редакция 2007 года. Российская премьера. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижирует Владимир Яровский.

Добрый вечер, уважаемые слушатели. Московская филармония представляет открытие концертного сезона Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Оркестр искренне благодарит генерального спонсора концерта, компанию «Шеврон». Генеральные партнеры оркестра – компания «Энтранс» и фонд Михаила Прохорова. В программе сегодняшнего концерта – сочинение Римского-Корсакова. Уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли на время концерта ваши мобильные телефоны. Римский-Корсаков, «Свадебный поезд» и «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Деве Февронии». Дирижирует Михаил Плетнев.

Римский-Корсаков, «Ночь на горе Триглави» из третьего действия оперы «Млада». Концертное переложение для оркестра в 5 частях.

Уважаемые слушатели, просьба проверить, отключены ли ваши мобильные телефоны после антракта. Римский-Корсаков. Сюита из оперы «Снегурочка». Вступление. Пляска птиц. Шествие царя Берендея. Пляска скоморохов.

Вступление, первые действия и три чуда из оперы «Сказка о царе Салтане».

второе отделение концерта. Франц Шуберт. Симфония номер 5, сидмоль мажор в 4 частях. Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Литвёв.

Добрый вечер, уважаемые слушатели. Московская филармония представляет Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Дирижер, главный приглашенный дирижер оркестра Владимир Юровский. Генеральные партнеры оркестра компания «М-Транс» и фонд Михаила Прохорова. В программе произведения Игоря Стравинского. Симфония в трех движениях. Исполняет оркестр, дирижирует Владимир Юровский.

Игорь Стравинский. Концерт для фортепиано и духовых инструментов. В трех частях. Солист Вячеслав Попругин.

программе второго отделения концерта Игорь Стравинский «Весна священная. Музыка балета. Картины языческой Руси». В двух частях исполняет Российский национальный оркестр, дирижирует Владимир Юровский.

Начинаем концерт абонемента Московской государственной академической филармонии. На сцене Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральные партнеры оркестра. Компания «М-Транс», фонд Михаила Прохорова. Дирижер Кристоф Мюллер, Швейцария. Начинаем первое отделение концерта. Йоганнес Брамс, вариации на тему Гайдна для симфонического оркестра, си бемоль мажор. Дирижер Кристоф Мюллер.

Wolfgang Amadeus Mozart, Exultate Jubilate, Matet для сопрано и оркестра. Солистка Джоан Лан, сопрано, Великобритания.

Начинаем второе отделение концерта. Густав Малер. Симфония номер 4 для сопрано и оркестра соль-мажор в 4 частях. Исполняет Российский национальный оркестр. Солистка Джоан Лан. Соло в оркестре Алексей Бруни, скрипка. Дирижер Кристоф Мюллер.

Начинаем концерт абонемента Московской государственной академической филармонии. На сцене Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев. Генеральные партнеры оркестра. Компания «Энтранс», фонд Михаила Прохорова. Солист Стивен Исерлис, виолончель, Великобритания. Сегодня в концерте прозвучат произведения Роберта Шумана. Уважаемые слушатели, еще раз напоминаем вам о необходимости отключить ваши мобильные телефоны. Начинаем первое отделение концерта. «Манфред» – увертюра из музыки к драматической поэме Байрона. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Концерт для виолончели с оркестром «Ля минор», сочинение 129-е, в трех частях. Части исполняются без перерыва. Солист Стивен Истерлис, Великобритания. Дирижер Михаил Литвинов.

Начинаем второе отделение концерта. Роберт Шуман, симфония номер 4, ре минор, сочинение 120-е, в 4 частях. Части исполняются без перерыва. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Михаила Плетнева представляет концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Российский национальный оркестр благодарит за поддержку генерального спонсора концерта – банк «Зенит». Генеральные партнеры оркестра – фонд Михаила Прохорова, компания «Н-Транс». Программа вечера – Иоганн Себастьян Бах, рождественская оратория, кантаты 1, 2 и 3. Кантаты исполняются без перерыва. Исполнители. Камерный хор Московской консерватории. Художественный руководитель и дирижер профессор Борис Тем. Российский национальный оркестр. Соло в оркестре. Маргарет Фолклесс. Скрипка. Константин Кимов, флейта. Виталий Назаров, Ярослав Бобровский, гобой домой. Андрей Шмидан, гобот. Владислав Лаврик, труба. Басо континуо, Александр Гонгельф, виолончель. Ольга Филиппова, орган позитив. Солисты. Дитта Андерсен, сопрано, тенор. Кристофер Эйнсли, контртенор, Великобритания. Марк Уайлд, тенор, Великобритания. Штефан Логес, бас-баритон, Германия. Дирижер. Главный приглашенный дирижер оркестра Владимир Юровский.

Und macht uns frei.

исполнитель, Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Дирижер Владимир Юровский. Солист – народный артист России, профессор Алексей Любимов. Начинаем первое отделение концерта. Сергей Прокофьев, фрагменты сюиты из музыки балета «Сказка парашюта» семерых шутов перешутившего. Шут со своей шутихою, танец шутиных жен, шут, переодетый молодухою, танец шутиных дочерей. Молодуха обратилась козухой, пятый антракт и похороны козухи, заключительный танец. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Владимир Юровский.

Сергей Прокофьев. Концерт номер 4 для фортепиано, для левой руки, с оркестром си бемоль мажор в 4 частях. Солист, народный артист России, профессор Алексей Любимов. Дирижер Владимир Юровский.

второе отделение концерта. Сергей Прокофьев, симфония номер 3 до минор, сочинение 44 в 4 частях, посвящена Московскому. Исполняет Российский национальный оркестр дирижер Владимир Юровский.

Начинаем концерт абонемента Московской государственной академической филармонии «Шедевры мировой музыки». На сцене Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Дирижер Энрике Мацола, Италия. Начинаем первое отделение концерта. Хоакин Турина. Фантастические танцы для симфонического оркестра. Сочинение 22-е в трех частях. Экзальтация, сон, оргия. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Энрике Мацола.

Пьетро Маскани, интермеццо из оперы «Сельская честь».

Морис Равель. Испанская рапсодия в четырех частях. Прелюдия ночи. Малагенья. Хабанера. Ферия.

te cherche assez cachère.